0: Зала правил, да, шоу до мокра ради говоримо, но, в части туди на умности.
1: Я в часи.
0: Капича, за на конца, дай ми неки претирано блепетала, па ви сам рекла адио.
1: Адио!
2: Адио!
3: Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

Боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, створи. Пришел сам на идею гениально, сдай ее по изваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисли люди гарал, ти си памятен, со рекли ти.